0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Наша музыка.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной,
2: а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно.
1: Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.
3: Sometimes I get up in my head when you don't write all the feelings that you say.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковича. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Наши треки.
2: Ни к чему теперь эти слезы о любви, просто помолчи. Куда приводят мечты, где это место в тиши?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Реклама. Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: Радио
1: Брест. Я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
6: Обратный отсчет!
5: Еще трогательнее.
7: Мы летим на Луну!
8: И найдем моего папу!
5: Еще пушистее.
9: Никогда не видел столько лунтиков.
5: Новое большое путешествие.
10: Сынок, я здесь!
8: Папа!
5: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
11: Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
12: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Всем известно, что вода является источником жизни. В сегодняшней программе мы расскажем об истории водоснабжения Бреста и о достопримечательностях с этим связанных. Павильон над артезианской скважиной номер 4 был построен в 1947 году. Реконструирован с прилегающей территории в 2018-19 годах уже как декоративный объект городского сада. Именно из городского сада начиналось централизованное водоснабжение города, а как зона отдыха горожан появился уже в 19 веке под именем Казенный сад. В начале 20 века уже носил название городской сад. В 1909 году в городском саду его арендатором господином Шаповаловым был выкопан глубокий колодец с водой отличного качества. Этот колодец мог обеспечить город 400 бочками воды в день, но арендатор требовал за это небольшую плату – 5 копеек за бочку. И городская дума приняла решение. Ввиду доброкачественной воды артезианского колодца, устроенного господином Шаповаловым, в городском саду водоснабжение города устроить из этого колодца. Городской сад стали называть садом Шаповалова. При вхождении в состав Польши сад Шаповалова переименовали в парк Свободы. А к 1933 году здесь были пробурены артезианские скважины номер 1, номер 2, номер 3, полностью обеспечивающие город водой. При вхождении в СССР в 1940 году были проведены серьезные изыскания. В августе этого же года установлена охранная зона источников водоснабжения города Брест, а общественное место для отдыха для советских трудящихся, коим являлся парк Свободы, было закрыто. В этом же 1940 году была пробурена артезианская скважина номер 4 глубиной 300 метров, которая встретила хорошую воду в известняках юрского возраста в достаточном количестве и могла давать в час до 50 метров кубических воды. 25 октября 2002 года водозабор номер 1 парк Свободы ликвидирован в связи с невозможностью обеспечить санитарные нормы. Павильон над артскважиной номер 4 уцелел только чудом. Парк Свободы снова переименован в городской сад, павильон был восстановлен, появилась скамейка из водопроводных труб, питьевая колонка, под ногами люки польского времени. Чтобы картина была полной, на стенде размещена вся информация об этом историческом месте. Еще одно яркое место, связанное с водой, это бювет-беседка на улице Мицкевича. Бювет расположен в исторической части города. Создан в 2009 году при реконструкции улицы. Найти его просто. Находится на пересечении улиц Мицкевича и Советской напротив Братской Свято-Николаевской церкви в сквере. Бювет запитан из водопроводной сети. Состоит из двух питьевых фонтанчиков и двух колонок. Питьевые фонтанчики декорированы плитами с гербом города. Над колонками и питьевыми фонтанчиками возведено укрытие в виде купола. Над куполом парит скульптура ангела, разбрасывающая звезды. Купол перекликается со зданием храма напротив, имеющим такое же цветовое решение. Для набора воды из колонки необходимо повернуть рычаг, который снимается на зимнее время. Бювет действует только летом.
0: Брест аудиогид.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Как намек на нас два, уже правило три важных слова.

0: Реклама.
1: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет.
1: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну
4: и найдем моего папу.
1: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
6: Сынок, я здесь.
4: Папа.
1: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
7: Категория 0+.
8: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным позитивно оценил совместную работу правительств двух стран по развитию сотрудничества, передает Белта. «Для принятия решений практически вопросов нет. Правительства хорошо работают», — сказал глава государства. Он отметил, что накануне в Москве состоялась продуктивная встреча с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Александр Лукашенко констатировал, что товарооборот Беларуси и России растет и в текущем году. Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная от сельского хозяйства, продовольствия, топлива, подчеркнул белорусский лидер. Президент Беларуси поздравил коллектив и ветеранов открытого акционерного общества «Беларусь-Калий» с Днем шахтера. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Ваш тяжелый труд пользуется особым почетом и уважением, потому что требует от выбравших его своей жизненной стезей безграничного самообладания, смелости, выдержки, силы воли и высокого профессионализма. Именно такие люди, отважные, надежные, подготовленные, добывают полезные ископаемые в недрах нашей земли, обеспечивая продовольственную безопасность Беларуси, укрепляя ее экономику и наращивая экспортный потенциал», говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал коллективу и ветеранам предприятия богатырского здоровья, счастья и покорения новых трудовых вершин.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Белорус Евгений Золотой во второй раз в карьере вышел в финал чемпионата мира по академической гребле. На проходящем в Нидерландах планетарном форуме Золотой одержал победы в предварительном заезде, четвертьфинале и полуфинале в мужской одиночке. За медали турнира сегодня вместе с брещанином будут бороться гребцы из США, Уругвая, Норвегии и Франции, а также олимпийские чемпионы, трехкратный чемпион мира немец Оливер Цайдлер. Накануне состоялись очередные матчи чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Брестская «Динамо» уступила действующему чемпиону МЛ «Витебск» с результатом 1-3. «Динамо» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы. У него 31 балл. Зато накануне футбольный клуб «Баранович» одержал победу над минским «Динамо» со счетом 1-0. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
6: Рассрочка до 6 месяцев.
5: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио «Брест».

Радио Брест. They call us strangers, a rebel just for fun.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Реклама.

0: 23 до 3 января 2029 года.
1: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй. Со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. О том, какие меры безопасности внедряются в школах и детсадах Беларуси, рассказал начальник департамента охраны Александр Шепелев. В каникулярный период департамент провел тотальное обследование всех учебных заведений страны. «Мы начинаем с инженерных сооружений. Все учреждения образования должны быть огорожены, а вход осуществляться через единый контрольно-пропускной пункт», отметил начальник департамента охраны. Система безопасности учреждений образования включает несколько обязательных элементов. Среди них бесперебойная работающая системы видеонаблюдения, электронные ключи доступа для учащихся и педагогов, исправные электронные замки на запасных и эвакуационных выходах и ручные тревожные сигнализации. На сегодняшний день техническими средствами уже оборудовано около 1300 детских садов, 65% от общего числа. Полностью завершить этот процесс планируется до конца года.
2: Год белорусской женщины.
1: Бригадир из Барановичей делает краше жизнь вокруг и неплохо зарабатывает. Ольга Стримаус – маляр-штукатур с 20-летним стажем, а с недавних пор бригадир, в чьем подчинении находится почти три десятка человек. Сейчас ее команда задействована в строительстве детского сада в микрорайоне Боровки-2. В активно развивающемся квартале фасады многоэтажек украсили муралами, добавили яркости и эстетики. На одном из них можно издалека разглядеть природные мотивы, которые созданы руками бригады Ольги Стримаус. В своем деле Ольга профи может и штукатурить, и красить, и клеить обои, наносить декоративку. Свою профессию считает во многом творческой, ведь нужно превратить серую пустую коробку в красивое и уютное помещение. Ольга – мама двоих детей. В списке ее интересов – велосипедные прогулки, катание на лыжах, поездки в деревню к родителям, на природу. Ольгу Стримаус в организации ценят как профессионала, который умеет сочетать строгую дисциплину с наставничеством.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Команда проекта «Фактор бай дети» объявила о начале приема заявок и отправляется в тур по городам Беларуси. Попробовать свои силы могут и юные вокалисты от 7 до 14 лет. Организаторы приглашают детей, которые любят петь и мечтают выступать на большой сцене. Неважно, занимаются ли они вокалом профессионально или пока устраивают домашние концерты для родных. Команда проекта проведет отбор участников в Бресте 13 сентября с 12 до 18 в клубе «Медуза». Информация от партнеров. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: Реклама. Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
3: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
5: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
8: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону +375 29 130 22 55.
9: Фестиваль техношопинга в Пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
10: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и +375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: because you Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь и Россия договорились о создании на белорусской территории производства глюкометров и тест-полосок для больных сахарным диабетом по российским технологиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Иркутского медтехсервиса. Соответствующий меморандум был подписан в Иркутске в ходе визита делегации Брестской области под руководством председателя облисполкома Петра Пархомчика при участии представителей органов исполнительной власти Республики Беларусь и Министерства экономического развития Иркутской области. Планируется передача российской технологии производства на условиях лицензионного соглашения. Российская сторона будет оказывать содействие в организации производства на белорусской площадке. Сырье будет поставляться из Иркутска. На мощностях белорусской компании в Драгичине планируется построить новый цех и организовать выпуск систем мониторинга уровня глюкозы в крови. В Бресте 12 сентября пройдет воркаут-турнир. Городской отборочный этап будет проходить на воркаут-площадке Брестского областного центра Олимпийского резерва по гребле. Победители смогут принять участие на областном финале 19 сентября в Пружанах. Принять участие может любой желающий старше 16 лет. Заявки принимаются до 10 сентября. Все подробности в телеграм-канале «Любимый Брест».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще, два дня музыки и активного отдыха. Информация от партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
3: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: подробности юбилейного iPhone, умное кольцо с вибрацией, а также месяц автономной работы новенького Honor. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Samsung Display может стать единственным поставщиком OLED-панелей для юбилейного iPhone, который Apple готовит к 20-летию линейки. По данным источников, новый экран могут продвигать под названием Liquid Glass Display. Его главной особенностью станет отказ от поляризационной пленки, которая используется в обычных OLED-дисплеях. Такое решение позволит сделать панель тоньше и повысить светопропускание. За счет этого экран должен выглядеть более стеклянным и визуально уходить к краям корпуса, хотя сильного физического изгиба дисплея не ожидается. Если информация подтвердится, ситуация будет напоминать запуск iPhone X в 2017 году, когда Samsung также стала единственным поставщиком OLED-экранов для Apple. Юбилейный iPhone, по данным источников, проходит внутри Apple под кодовым названием V72. Его запуск ожидается осенью 2027 года.
0: Точка сборки.
1: Компания Rincon готовит официальный запуск умного кольца Gen 3. Главной особенностью новинки станет встроенный вибромотор. Для смарт-кольца это редкая функция. Обычно такие устройства ограничиваются сбором данных и уведомлениями через приложение. Вибрация должна компенсировать отсутствие экрана. Кольцо сможет подавать сигнал при достижении целей активности, например, 10 тысяч шагов или при изменениях показателей здоровья. Rincon Gen 3 также сможет отслеживать частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом и температуру кожи. Кроме того, заявлена функция оценки артериального давления, но без точности полноценного тонометра. Показатели будут рассчитываться на основе других данных. Цена пока не раскрывается.
0: Точка сборки.
1: Honor показала все варианты оформления умных часов Watch 6 Plus. Новинка уже доступна для предзаказа в Китае. Модель станет одним из старших устройств в линейке носимой электроники Honor. Главный акцент сделан на автономности. Часы получат батарею емкостью 1000 мАч. Компания заявляет до 35 дней работы без подзарядки. Watch 6 Plus выйдут как минимум в 5 версиях. По функциям здоровья часы должны унаследовать возможности Honor Watch 5 Ultra и Watch 5 Pro. Среди них ожидается оценка риска внезапной остановки сердца и круглосуточное, неинвазивное измерение давления. Также Honor обещает улучшенные спортивные режимы и более точный анализ тренировок на базе собственных алгоритмов. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3-8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Samsung фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «by». 30 лет. Помогаем.
8: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
9: Рассрочка до 6 месяцев.
8: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
10: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
11: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44.
12: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: и до 3 января 2029 года.
1: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет!
1: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну!
4: И найдем моего папу!
1: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
6: Сынок, я здесь!
4: Папа!
1: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
7: Категория 0+.
8: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
9: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Начальник департамента охраны Александр Шепелев рассказал о нововведениях в правилах досмотра несовершеннолетних. Наши сотрудники и охранники имеют право провести досмотр личных вещей учащихся, если есть подозрение, что ребенок пытается пронести запрещенные предметы, отметил Александр Шепелев. При этом право на проведение досмотра несовершеннолетних было и раньше, но для этой процедуры требовалось присутствие законных представителей ребенка. По новым правилам досмотр можно проводить в присутствии педагогического работника. Обновленный порядок не означает, что всех детей перед входом в школу будут досматривать. Мы прекрасно знаем, на кого из учеников нужно обратить особое внимание. Получаем эту информацию от педагогов и сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних, подчеркнул Александр Шепелев.
2: День народного единства.
1: Жителей Брещины ждут мероприятия общественно-политического марафона «17 граней единства». 5 сентября марафон продолжится в Столине. Местный парк культуры и отдыха станет площадкой для полесской мозаики. Здесь организуют 17 тематических локаций. С учетом того, что Столинский район является самым многодетным в стране, особое внимание в программе уделят семьям и детям.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Во время Дня белорусской письменности в Костюковичах впервые будет работать павильон редкой книги. Павильон, который будет находиться напротив главной сцены в центре города, покажет уникальные факсимильные издания и подлинные старопечатные раритеты, которые собирали ведущие музеи и библиотеки по всей стране. Смысловым центром праздника станет фестиваль книги и прессы. Одной из основных тем праздника станут юбилеи классиков белорусской литературы Кондрата Крапивы, Ивана Шамякина, Максима Богдановича и Ивана Мележа. На главной площади Костюковичей будет открыт фонтан и скульптурная композиция «Олеся, Олеся», которая была создана под вдохновением от известного произведения народного поэта Беларуси Аркадия Кулешова. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще, два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Открыто акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
6: Думаем дальше. Какие еще варианты?
5: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
3: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
2: В октябре Всебелорусское народное собрание отметит 30-летие. Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народа власти Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Сам принцип формирования ВНС предусматривает выдвижение представителей не только государственных институтов, но и гражданского общества. Площадка ВНС позволяет охватить широкий спектр мнений, настроений и взглядов. Всебелорусское народное собрание уходит корнями в исторические традиции белорусской государственности. По сути, ВНС в каком-то смысле является правопреемником народного веча, где принимались самые разные решения, в том числе государственной важности. В Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Республиканской спартакиады здоровья 2026 среди работников отрасли Министерства информации. Команда Брестской области получила специальный приз в номинации «Яркий дебют». В номинации «Самый юный участник спартакиады» отмечена Ксения Витковская из команды Брестской области.
0: Новости.
2: Администрация Ленинского района Бреста приглашает завтра на праздник «Здравствуй, школа». В полдень он начнется на набережной Франциска Скорины в створе с улицей Советской. Всех ждут концертная программа, интерактивные площадки, игры и развлечения, выступление кинолога, выставка специальной техники. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще, два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Реклама. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: за фейками.
1: Старая гвардия дает отпор мошенникам. В Тольятти аферисты попытались развести 77-летнего пенсионера. Все как обычно. Позвонили, запугали и приказали задекларировать сбережения. Вот только дедуля оказался не из слабонервных. Вместо настоящих денег он подсунул курьеру пакет с нарезанными листами из газет и журналов. Говорят, преступникам шутка не понравилась. А вот правоохранители, которые шли по следу, юмор пенсионера оценили. С вами Лена Дамиева и «Вневозрастная охота за фейками». Фейковые боссы, похоже, больше не интересуются рядовыми сотрудниками, а бьют точно финансовую цель – бухгалтерию. Сразу несколько белорусских компаний пострадали в результате мошеннических атак и потеряли в общей сложности более 300 тысяч рублей. Как выяснилось, аферисты действовали по одной и той же схеме. Штатный бухгалтер получал сообщение якобы от руководителя с просьбой выслать реквизиты фирмы и указать остаток на расчетном счете. После чего сотруднику присылали поддельные платежные поручения и под предлогом экстренной закупки техники велели привезти деньги за границу. При этом босс давал понять, что сделка крайне важная и промедление не терпит. Несмотря на то, что все общение проходило либо в Телеграме, либо в Вайбере, ни одному бухгалтеру почему-то не пришло в голову перезвонить своему реальному директору. Видимо, слова «важно» и «срочно» действуют на сотрудников гипнотически. А когда туман в голове рассеивается, становится поздно. Заграничные переводы уже не вернуть. В Телеграме вновь появились фейковые перевозчики, готовые с ветерком доставить в Польшу всех желающих. Переписки клятвенно обещают, что поездка якобы состоится без каких-либо сложностей с пересечением границы. Намекают, что в пункте пропуска автомобиль превратится в ковер-самолет и станет первым в самой длинной очереди. Все, что требуется от попутчика, это наивность и готовность расставаться с деньгами без уточняющих вопросов. Предоплата включает в себя сразу несколько пунктов. За бензин и волшебные связи водителя, плюс бронирование места в салоне и окончательное подтверждение рейса. Впрочем, далеко уехать все-таки не получится. Сразу же после перевода денег на указанный счет собеседника просто-напросто блокируют и продолжают набирать новых пассажиров. Ну что, есть еще желающие выложить кругленькую сумму за поездку в никуда? В преддверии 1 сентября кибермошенники заинтересовались школьной тематикой. В мессенджерах стали появляться точные копии аккаунтов учителей. Все как у настоящей Марии Ивановны. Строгое оформление, сдержанный профиль и фотография с указкой. Однако, в отличие от реальных наставников, их клоны информируют родителей не о торжественной линейке, а необходимости срочно перевести деньги в фонд школы, доплатить за ремонт класса или внести свой посильный вклад в покупку новой интерактивной доски. С прискорбием сообщается, что бюджет школы не резиновый и выделенных средств на всех не хватает, а ведь так хочется, чтобы у детей было все самое лучшее. Мало кто из родителей, прочитав подобное сообщение, станет лично выяснять по телефону, сколько стоила покраска стен и почему не хватило на новые шторы. Скорее всего, просто молча переведет деньги, о сборе которых настоящий учитель некоторое время даже знать не будет. А когда правда, наконец, выяснится, уже прозвенит звонок и придется усваивать новые уроки жизни. С вами была Елена Дамиева. Будьте внимательны и осторожны. Заканчивается летний сезон, но охота за фейками продолжается.
0: Охота за фейками.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Ами.

0: акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
1: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Среди старинных улиц в центре города Бреста особо выделяется небольшая, но уютная улица Ливаневского. Протяженность улицы всего 500 метров. Весной она утопает в аромате первоцветов, летом отдыхает в тени зеленых аллей, а осенью полыхает яркими красками кленов и лип. Но характерной ее особенностью являются оригинальные строения, выполненные в необычном архитектурном решении, которые после реставрации в последние годы приобрели весьма привлекательный вид. История появления улицы Ливаневского на карте города Бреста тоже представляет интерес. Сама она относительно молодая, существует менее 100 лет, так как застройка велась в начале 20-х годов прошлого века. Главным архитектором улицы является Юлиан Лисецкий. Разрабатывая проект новой жилой застройки, он предложил оригинальное архитектурно-планировочное решение. В его основу была положена получившая в те годы широкое распространение концепция города-сада. По проекту размещались административные здания, а за ними жилой поселок для семей чиновников и городской интеллигенции. Он разделялся на три части или колонии. Самая крупная – колония с первоначальным названием Калиева, предназначалась для наиболее важных граждан Бреста. Вторая колония называлась «Тартак» и была спроектирована южнее первой и третья «Схрониско». Застройка всех трех колоний велась каменными и деревянными жилыми домами. В своем проекте Юлиан Лисецкий использовал так называемый национальный стиль. Его характерные особенности – высокие крыши, колоннады и пилястры, порталы и оригинальное обрамление окон. Это в значительной степени присуще каменным строениям усадебного типа. В сегодняшнем Бресте из трех колоний архитектора Юлиана Лисецкого лучше всего сохранилась колония имени Нарутовича – Калиева. Правую сторону улицы Ливаневского украшает целая вереница строений талантливого польского архитектора. Часть из них утратила свое предназначение. Так, за высоким каменным зданием на углу Ленина и Ливаневского в доме номер 3 располагается музей истории города. Особо выделяется здание бывшей военной прокуратуры, располагавшейся здесь в советские времена. При поляках там было казино. Нынче оригинальное сооружение на улице Ливаневского, 7, арендует футбольный клуб «Динамо Брест». Из деревянных построек хорошо сохранился дом номер 6. Он привлекает внимание своим величием и элегантностью. Брещане это строение прозвали «Домом со львом». На его фасаде сохранилась оригинальная металлическая табличка нумерации в виде льва. Такие таблички, выполненные в стиле металлопластики, придумал художник Вацлав Гусарский. Отдельные дома разбросаны по близлежащим улицам Чкалова, Крупской, Чапаева, Белова. Они до сих пор не утратили своего величия. В бывшей колонии Тартак сохранилось значительно меньше построек. Одна из них – каменный усадебный дом на перекрестке улицы Ленина и проспекта Машерова. В нем находится музей спасенных ценностей. В скверике Иконникова на улице Коммунистической, 24, располагается еще один дом колонии Тартак. В нем разместилось банковское учреждение. А небольшой домик с высокой покатой черепичной крышей за ажурным забором на улице Ленина рядом с тихим уютным сквериком занимает милицейская служба. Два оригинальных дома архитектора Лисецкого сохранилось на улице Верхоружия и один по соседству на улице Воровского. Все старые каменные строения в настоящее время отреставрированы и придают городу над Бугом особый колорит и своеобразный шарм.
0: Брест аудиогид. Поехали!
2: Реклама.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет!
3: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну!
6: И найдем моего папу!
3: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Новое большое путешествие.
8: Сынок, я здесь!
6: Папа!
3: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
9: Категория 0+.
10: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Наши треки.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
1: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
3: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.

появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске подробности юбилейного iPhone, умное кольцо с вибрацией, а также месяц автономной работы новенького Honor. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Samsung Display может стать единственным поставщиком OLED-панелей для юбилейного iPhone, который Apple готовит к 20-летию линейки. По данным источников, новый экран могут продвигать под названием Liquid Glass Display. Его главной особенностью станет отказ от поляризационной пленки, которая используется в обычных OLED-дисплеях. Такое решение позволит сделать панель тоньше и повысить светопропускание. За счет этого экран должен выглядеть более стеклянным и визуально уходить к краям корпуса, хотя сильного физического изгиба дисплея не ожидается. Если информация подтвердится, ситуация будет напоминать запуск iPhone X в 2017 году, когда Samsung также стала единственным поставщиком OLED-экранов для Apple. Юбилейный iPhone, по данным источников, проходит внутри Apple под кодовым названием V72. Его запуск ожидается осенью 2027 года.
0: Точка сборки.
1: Компания Rincon готовит официальный запуск умного кольца Gen 3. Главной особенностью новинки станет встроенный вибромотор. Для смарт-кольца это редкая функция. Обычно такие устройства ограничиваются сбором данных и уведомлениями через приложение. Вибрация должна компенсировать отсутствие экрана. Кольцо сможет подавать сигнал при достижении целей активности, например, 10 тысяч шагов или при изменениях показателей здоровья. Rincon Gen 3 также сможет отслеживать частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом и температуру кожи. Кроме того, заявлена функция оценки артериального давления, но без точности полноценного тонометра. Показатели будут рассчитываться на основе других данных. Цена пока не раскрывается.
0: Точка сборки.
1: Honor показала все варианты оформления умных часов Watch 6 Plus. Новинка уже доступна для предзаказа в Китае. Модель станет одним из старших устройств в линейке носимой электроники Honor. Главный акцент сделан на автономности. Часы получат батарею емкостью 1000 мАч. Компания заявляет до 35 дней работы без подзарядки. Watch 6 Plus выйдут как минимум в 5 версиях. По функциям здоровья часы должны унаследовать возможности Honor Watch 5 Ultra и Watch 5 Pro. Среди них ожидается оценка риска внезапной остановки сердца и круглосуточное неинвазивное измерение давления. Также Honor обещает улучшенные спортивные режимы и более точный анализ тренировок на базе собственных алгоритмов. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3-8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3-8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: радио Брест.
1: Останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: waking up next to you.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 12-14, днем 25-27, в Пинске ночью 13-15, днем 26-28, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: слушай наших.
1: Сердце на куски, в голове печаль. Тонем от тоски, но мне тебя не жаль. Помнишь фонари, те лавки?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
0: Слухай наших.